Аджит Лягува. Дгаш Агиши. Уши Ама Гаш Аркауэшу. Ауэш Аш Кызаха Уэшу.